мишкой, дал нямота и кому я даржей, я не вилу с ногча, пять дня карт, тау пошла вообще, гей, дежу, дишь, дать.